я мой парати, парати. Татая мой парати, парати. Татая мой парати, парати. Pierlotti, Pierlotti.